0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с экстренного сообщения. Крупномасштабная антикоррупционная спецоперация на юге страны перешла в открытую фазу. Сегодня утром 31 августа полиция арестовала действующего главу местного совета юга страны вместе с членами его семьи и рядом муниципальных чиновников. В течение нескольких месяцев велось тайное расследование масштабных махинаций. Руководству органов власти инкриминирует получение взяток, сговор при проведении тендеров, мошенничество и оформление фиктивных сотрудников ради перевода бюджетных средств в частные карманы. Всего силовики задержали 13 фигурантов, семеро из которых арестованы. Ну а в здании совета сегодня утром прошли обыски при содействии налоговой службы и полиции Израиля. Сегодня, 31 августа, в восточной части Средиземного моря продолжается масштабная спасательная операция после вчерашнего крушения скоростного пассажирского парома у берегов Северного Кипра. Паром, следовавший в турецкий Ташуджу, начал стремительно набирать воду и перевернулся всего в нескольких километрах от побережья. На борту находились около 270 пассажиров. К месту бедствия были стянуты катера береговой охраны, вертолеты и гражданские суда. Да. На данный момент из воды удалось спасти более 200 пассажиров. Подтверждена гибель не менее 8 человек. Еще свыше 20 числятся пропавшими без вести. По информации израильских служб и внешнеполитического ведомства Израиля, сообщений о наличии граждан Израиля среди пассажиров не поступало. Глубина на месте аварии 514 метров. Маршрут парома связывает материковую Турцию и непризнанную Турецкую республику Северного Кипра. Из-за отсутствия официальных дипломатических отношений Израиля с этим регионом, прямые путешествия израильских граждан через этот регион юридически затруднены. Информация продолжает обновляться. Ночью 31 августа начали поступать сообщения о ракетных пусках с иранской стороны по американским военным кораблям в районе Ормузского пролива. Руководство Исламской Республики объявило об ответе на действия Вашингтона, пообещав продолжить противодействие иностранному военному присутствию. Это была цитата. В свою очередь, Центральное командование США заявляет о сохранении наивысшей боевой готовности и намерении решительно защищать свободное международное судоходство по ключевому нефтяному маршруту. Добавлю, что накануне США нанесли удары по объектам в Иране. Уже в час ночи 31 августа также стали поступать сообщения, что в воздушном пространстве Ливана были замечены ракеты, запущенные иранской стороной. Очевидцы в различных районах страны зафиксировали пролет боеголовок, следовавших на высокой скорости через воздушные коридоры. В Израиле командование тыла на данный момент не вводило дополнительных инструкций для населения. Экстренные службы и полиция Израиля ликвидируют последствия нескольких тяжелых инцидентов, произошедших ночью 31 августа. В Тель-Авиве в результате нападения с острым предметом пострадал 50-летний иностранный гражданин. Бригада Маген Давид Адом доставила его в медицинский центр Ихилов, пока криминалисты ведут розыск скрывшихся злоумышленников. В Ришон-ле-Циони на подземной парковке жилого комплекса ночью 31 августа полностью сгорел легковой автомобиль, в салоне которого после тушения пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни. Останки переданы на опознание на экспертизу. Одновременно на побережье Бат-Яма спасатели вытащили из воды 40-летнего мужчину. После проведения экстренных реанимационных действий медики госпитализировали его в больницу Вольфсон в критическом состоянии. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 31 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта.

стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: вечера. Можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В 1913 году Технион еще не открылся, но вокруг него уже шла война. Решалось, на каком языке будут учиться первые инженеры Эрец Исраэль. Будущий институт тогда назывался Техникум. Его строили в Хайфе при поддержке Эзры, общества немецких евреев. Выбор немецкого языка оказался вполне практичным. На нем выходили научные труды и учебники, существовала разработанная техническая терминология, на нем могли преподавать приглашенные профессора. Иврит только возвращался в повседневную жизнь, а его словарь для физики, химии и инженерного дела еще предстояло создать. 26 октября 1913 года попечительский совет техникума, заседавший в Берлине, решил преподавать естественные и технические науки на немецком. Три члена совета, представлявшие сионистское движение, Эхадаам, Шмарьяу Левин и Иехиэль членов, подали в отставку. Затем спор вышел за стены заседаний. Учителя и ученики школ Эзры объявляли забастовки и покидали учебные заведения. По всей стране собирали деньги на независимые школы с преподаванием на иврите. Одним из результатов этого протеста стало создание Хайфской школы Реали. Под давлением общественного движения Эзра отступила. Первая мировая война задержала открытие института, но в 20-е годы студентов Техниона уже обучали на иврите. Иврит победил не потому, что был готовым языком науки. Эта победа заставила его таким стать. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с экстренного сообщения. Крупномасштабная антикоррупционная спецоперация на юге страны перешла в открытую фазу. Сегодня утром 31 августа полиция арестовала действующего главу местного совета юга страны вместе с членами его семьи и рядом муниципальных чиновников. В течение нескольких месяцев велось тайное расследование масштабных махинаций. Руководство органов власти инкриминирует получение взяток, сговор при проведении тендеров, мошенничество и оформление фиктивных сотрудников ради перевода бюджетных средств в частные карманы. Всего силовики задержали 13 фигурантов, семеро из которых арестованы. Ну а в здании совета сегодня утром прошли обыски при содействии налоговой службы и полиции Израиля. Сегодня, 31 августа, в восточной части Средиземного моря продолжается масштабная спасательная операция после вчерашнего крушения скоростного пассажирского парома у берегов Северного Кипра. Паром, следовавший в турецкий Ташуджу, начал стремительно набирать воду и перевернулся всего в нескольких километрах от побережья. На борту находились около 270 пассажиров. К месту бедствия были стянуты катера береговой охраны, вертолеты и гражданские суда. На данный момент из воды удалось спасти более 200 пассажиров. Подтверждена гибель не менее 8 человек. Еще свыше 20 числятся пропавшими без вести. По информации израильских служб и внешнеполитического ведомства Израиля, сообщений о наличии граждан Израиля среди пассажиров не поступало. Глубина на месте аварии 514 метров. Маршрут парома связывает материковую Турцию и непризнанную Турецкую республику Северного Кипра. Из-за отсутствия официальных дипломатических отношений Израиля с этим регионом, прямые путешествия израильских граждан через этот регион юридически затруднены. Информация продолжает обновляться. Ночью 31 августа начали поступать сообщения о ракетных пусках с иранской стороны по американским военным кораблям в районе Ормузского пролива. Руководство Исламской Республики объявило об ответе на действия Вашингтона, пообещав продолжить противодействие иностранному военному присутствию. Это была цитата. В свою очередь, Центральное командование США заявляет о сохранении наивысшей боевой готовности и намерении решительно защищать свободное международное судоходство по ключевому нефтяному маршруту. Добавлю, что накануне США нанесли удары по объектам в Иране. Уже в час

позже 31 августа также стали поступать сообщения, что в воздушном пространстве Ливана были замечены ракеты, запущенные иранской стороной. Очевидцы в различных районах страны зафиксировали пролет боеголовок, следовавших на высокой скорости через воздушные коридоры. В Израиле командование тыла на данный момент не вводило дополнительных инструкций для населения. Экстренные службы и полиция Израиля ликвидируют последствия нескольких тяжелых инцидентов, произошедших ночью 31 августа. В Тель-Авиве в результате нападения с острым предметом пострадал 50-летний иностранный гражданин. Бригада Маген Давид Адом доставила его в медицинский центр Ихилов, пока криминалисты ведут розыск скрывшихся злоумышленников. В Ришон-ле-Ционе на подземной парковке жилого комплекса ночью 31 августа полностью сгорел легковой автомобиль, в салоне которого после тушения пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни. Останки переданы на опознание на экспертизу. Одновременно на побережье Бат-Яма спасатели вытащили из воды 40-летнего мужчину. После проведения экстренных реанимационных действий медики госпитализировали его в больницу Вольфсон в критическом состоянии. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 31 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. На ярмарке четырех видов два почти одинаковых итрога могут стоить 50 и 450 шекелей. Обычный покупатель увидит два желтых плода. Специалист – разницу в сотни шекелей. Итроги не продают на вес. Каждый плод осматривают отдельно, под яркой лампой, а иногда и через увеличительное стекло. Сначала проверяют, нет ли трещин и повреждений, которые могут сделать его непригодным для исполнения заповеди. Затем оценивают красоту, форму, симметрию, цвет, чистоту поверхности и состояние питома – небольшого отростка на верхушке. Цена зависит и от происхождения. На израильских рынках встречаются этроги сортов хазон-иш, йеменский, марокканский и калабрийский. Значение имеет не только внешний вид, но и подтвержденная история плода. Где он выращен, к какому сорту относится и не было ли дерево привито к другому цитрусовому. Основные продажи укладываются в несколько недель перед суккотом, а за ними стоит целый год работы в саду. После сбора урожай распределяют по категориям. Небольшое пятно или царапина могут переместить этрог из дорогой коробки в дешевую. Обычный комплект четырех видов стоит около 100-200 шекелей. А цена особенно красивого этрога достигает нескольких сотен, а редкого экземпляра – тысячи и больше. Как еда, этрог не слишком привлекателен. У него толстая ароматная кожура, мало сока, а мякоть кислая и горьковатая. Его выращивают прежде всего ради одной недели в году. До суккота этрог рассматривают через лупу и берегут от каждой царапины. После праздника из него варят варенье, делают цукаты или настойку. Редкий рынок способен так быстро превратить драгоценность обратно во фрукт. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Военно-морские силы Израиля повышают боевую готовность из-за резкого роста активности турецкого флота в Восточном Средиземноморье. В командовании происходящее классифицируют термином «вероятность стратегического поворота», требующим оперативной подготовки к сценарию прямого столкновения на фоне участившихся маневров и демонстративного присутствия кораблей «Анкары» в зонах израильской дислокации. Этому предшествовал недавний превентивный авиаудар израильских ВВС по сирийскому аэродрому Абу-Духур в 70 километрах от турецкой границы. Согласно разведданным, ранее переданным в Вашингтон, Анкара готовится разместить там военный контингент и радарную систему, способную серьезно изменить региональный баланс сил. Тем не менее, в израильских силовых ведомствах подчеркивают, цели превращать Турцию во врага нет, а для предотвращения опасного трения стороны продолжают использовать закрытые каналы диалога. Ход трагических событий 7 октября мог быть принципиально иным, если бы руководители силовых ведомств своевременно вышли на связь посреди ночи. С таким утверждением снова выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава правительства подчеркнул, что будущая публикация закрытых протоколов военного времени полностью подтвердит его позицию и обнародует подлинную картину произошедшего. Премьер-министр категорически отверг упреки в недооценке вражеских намерений, возложив ответственность на ошибочную довоенную концепцию сдерживания, царившую в силовом блоке. Параллельно с этим Нетаньяху высказался и против создания Государственной следственной комиссии по событиям 7 октября, назвав ее потенциальные выводы, цитирую, «заведомо предвзятыми», и предложил взамен сформировать специальную паритетную структуру с равным участием представителей коалиции и оппозиции. Раскрыта крупная сеть шпионажа, которой управляли агенты иранской стороны. Сообщается, что подростки, жители Хайфа и Крайот, вербовались через интернет для выполнения диверсионных задач. Расследование началось с задержания одного из подростков в аэропорту имени Бен-Гуриона при попытке вылететь за границу. Изначально злоумышленники действовали по методу постепенного вовлечения, поручая школьникам якобы безобидную раздачу листовок в обмен на деньги, но затем перешли к заданиям особой опасности. За скромное денежное вознаграждение юные агенты Ирана фотографировали секретные стратегические объекты в центре страны, наносили подстрекательские надписи и пытались привлекать к подрывной деятельности других сверстников. Прокуратура Хайфского округа готовится предъявить обвинение фигурантам дела. Крупный канал нелегального финансирования перекрыт бойцами МАГАФ и службы безопасности контрольно-пропускных пунктов на въезде в Иерусалим со стороны Иудеи и Самарии. Во время досмотра подозрительного автомобиля силовики обнаружили тайник с двойными стенками, где были спрятаны два пакета с наличными на сумму около 1 миллиона 400 тысяч шекелей. По данным следствия, изъятые средства предназначались для подпитки криминальных структур. За рулем машины находился 25-летний житель столицы, которого взяли под стражу. Суд уже продлил срок его ареста. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 31 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В древности для семьи из Галилеи Суккот начинался за несколько дней до праздника. До Иерусалима шли пешком, с детьми, запасом еды и животным для храмовой жертвы. Пришедшие издалека могли купить его уже в городе. Трижды в год на Песах, Шивот и Суккот евреи совершали Алью-Ле-Регель, поднимались в Иерусалим и приходили в храм. Последний участок их пути сегодня известен благодаря археологическим раскопкам. От бассейна Шилоах к Храмовой горе вела мощенная улица длиной около 600 метров и шириной 8 метров. Ее ступени чередовались – короткая, затем длинная. Такое устройство заставляло идти размеренно. Перед входом в храм паломники совершали омовение в одной из многочисленных микв. Во время Суккота вода из бассейна Шилоах проходила тот же путь. Каждое утро ее приносили в храм для возлияния на алтарь. По ночам во дворах зажигали огромные светильники, играли музыканты, люди пели и танцевали. В Мишне сказано: «Тот, кто не видел этой радости, не видел настоящей радости в своей жизни». Городу предстояло еще и разместить всех приезжих. Согласно раввинским источникам, жители не брали из паломников плату за ночлег и порой уступали им собственные комнаты. В благодарность гости оставляли хозяевам шкуры жертвенных животных. Паломничество соединяло общины, которые весь год жили далеко друг от друга. На подъеме к храму рядом оказывались земледелец из Галилеи, ремесленник из Иудеи и торговец из Александрии. Трижды в год еврейский народ собирался в одном месте и становился видимым самому себе. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Военно-морские силы Израиля повышают боевую готовность из-за резкого роста активности турецкого флота в Восточном Средиземноморье. В командовании происходящее классифицируют термином «вероятность стратегического поворота», требующим оперативной подготовки к сценарию прямого столкновения на фоне участившихся маневров и демонстративного присутствия кораблей «Анкары» в зонах израильской дислокации. Этому предшествовал недавний превентивный авиаудар израильских ВВС по сирийскому аэродрому Абу-Духур в 70 километрах от турецкой границы. Согласно разведданным, ранее переданным в Вашингтон, Анкара готовится разместить там военный контингент и радарную систему, способную серьезно изменить региональный баланс сил. Тем не менее, в израильских силовых ведомствах подчеркивают, цели превращать Турцию во врага нет, а для предотвращения опасного трения стороны продолжают использовать закрытые каналы диалога. Ход трагических событий 7 октября мог быть принципиально иным, если бы руководители силовых ведомств своевременно вышли на связь посреди ночи. С таким утверждением снова выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава правительства подчеркнул, что будущая публикация закрытых протоколов военного времени полностью подтвердит его позицию и обнародует подлинную картину произошедшего. Премьер-министр категорически отверг упреки в недооценке вражеских намерений, возложив ответственность на ошибочную довоенную концепцию сдерживания, царившую в силовом блоке. Параллельно с этим Нетаньяху высказался и против создания Государственной следственной комиссии по событиям 7 октября, назвав ее потенциальные выводы, цитирую, «заведомо предвзятыми», и предложил взамен сформировать специальную паритетную структуру с равным участием представителей коалиции и оппозиции. Раскрыта крупная сеть шпионажа, которой управляли агенты иранской стороны. Сообщается, что подростки, жители Хайфа и Крайот, вербовались через интернет для выполнения диверсионных задач. Расследование началось с задержания одного из подростков в аэропорту имени Бен-Гуриона при попытке вылететь за границу. Изначально злоумышленники действовали по методу постепенного вовлечения, поручая школьникам якобы безобидную раздачу листовок в обмен на деньги, но затем перешли к заданиям особой опасности. За скромное денежное вознаграждение юные агенты Ирана фотографировали секретные стратегические объекты в центре страны, наносили подстрекательские надписи и пытались привлекать к подрывной деятельности других сверстников. Прокуратура Хайфского округа готовится предъявить обвинение фигурантам дела. Крупный канал нелегального финансирования перекрыт бойцами МАГАФ и службы безопасности контрольно-пропускных пунктов на въезде в Иерусалим со стороны Иудеи и Самарии. Во время досмотра подозрительного автомобиля силовики обнаружили тайник с двойными стенками, где были спрятаны два пакета с наличными на сумму около 1 миллиона 400 тысяч шекелей. По данным следствия, изъятые средства предназначались для подпитки криминальных структур. За рулем машины находился 25-летний житель столицы, которого взяли под стражу. Суд уже продлил срок его ареста. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 31 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106

В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг.

0: всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. У старых трагедий есть календарь. Мы знаем, когда включается сирена, какие церемонии проходят и какие слова произносят. У 7 октября такого порядка пока нет. В этом году Израиль отмечает 3-ю годовщину трагедии и все еще учится это делать. Утром 7 октября 2023 года в Израиле отмечали Симхат Тора, 22-й день месяца Тишрей. В этот праздник заканчивают годовой цикл чтения Торы и сразу начинают его заново. Со свитками совершают 7 кругов, поют и танцуют. Но в 6 часов 29 минут праздничная музыка сменилась сиренами. С тех пор каждый Симхат Тора ставит перед страной один и тот же вопрос. Как отмечать День радости, ставший датой национальной катастрофы? Готового ответа нет. Одни общины отменяют музыку и танцы, другие сохраняют их, но один из праздничных кругов проходит в полной тишине. Где-то читают имена погибших и похищенных. Для свитков Торы изготовили специальные чехлы, на каждом из которых вышито имя одного из убитых 7 октября. А некоторые израильтяне продолжают танцевать не потому, что забыли о трагедии, а потому, что не хотят отдавать террористам еще и свой праздник. Государственные церемонии памяти проводят 24-го Тишрея, через 2 дня после Симхат Тора. Отдельно отмечается и 7 октября по обычному календарю. Так у одной трагедии появились сразу 3 даты. День, когда все произошло, официальный день памяти и число, которое невозможно забыть. Вероятно, пройдут десятилетия, прежде чем сложится постоянная традиция. А пока она создается у нас на глазах. Из споров, проб и очень личного выбора. Молчать, читать имена или все-таки выходить в праздничный круг. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

0: Мангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе...

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Правительство Израиля берет курс на масштабное укрепление еврейского присутствия на севере и юге страны. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху объявил о создании специальной рабочей группы для ускоренного расширения сети поселений и фермерских хозяйств в Негеве и Галилее. Ключевым элементом программы станет предоставление резервистам ЦАЛя бесплатной земли и приоритетного доступа к участкам в приграничной полосе. Отвечая на вопросы о правовых сложностях, глава кабинета заверил, что все юридические барьеры удастся преодолеть. Сегодня, 31 августа, стало известно, что чрезвычайный дисциплинарный инцидент в рядах армии обороны Израиля на прошлой неделе привел к срыву боевого задания в секторе Газа, а также к тюремному наказанию 16 военнослужащих. Напомню, что бойцы батальона пехотной бригады Гевати категорически отказались занять места в бронетранспортере из-за присутствия в экипаже женщины-парамедика, что сделало невозможным проведение запланированной ночной операции. По решению командира батальона, пятеро зачинщиков демарша приговорены к 10 дням заключения в военной тюрьме. Причем двоим из них предстоит пройти дисциплинарную комиссию для решения вопроса возвращения в боевой состав. Еще 11 участников отказа проведут под арестом 5 суток. В армейском руководстве подчеркивают недопустимость срыва оперативных задач из-за нарушения субординации. Попытка скрытого провоза нелегалов в багажнике легкового автомобиля пресечена сотрудниками патрульной службы Иерусалимского округа полиции. Подозрительное транспортное средство попало в поле зрения оперативника во время проезда через КПП, после чего экипажи блокировали его. В ходе досмотра в закрытом багажном отделении были обнаружены четверо жителей территории, находившихся в Израиле без необходимых въездных разрешений. За рулем машины был 22-летний житель Шхема. Подозреваемого водителя задержали для проведения следственных действий, а его пассажиров депортировали обратно за пределы КПП. Суд продлил арест перевозчика до сегодняшнего дня, 31 августа. Полиция Израиля провела оперативный перехват фуры на 6-й скоростной автомагистрали, остановив попытку вывоза крупной партии краденого имущества. В ходе задержания выяснилось, что водитель похитил в Афакиме грузовой контейнер, наполненный офисным оборудованием, и погрузил его на тягач и направился в сторону Иудеи Самарии. При проверке остановленного транспортного средства оперативники также зафиксировали факт использования поддельных номерных знаков для сокрытия перемещений. Задержанный водитель передан для проведения следственных действий, а расследование уголовного дела продолжают сотрудники участка полиции Уфакима. Внезапный уход грузчиков со смены и отказ от сверхурочных часов стали первопричиной масштабного коллапса в аэропорту Бен-Гурион 20 августа. К такому выводу сегодня пришла специальная комиссия управления аэропортов, представившая первые итоги служебной проверки. Согласно отчету, экстренное решение директора воздушной гавани остановить конвейеры и временно закрыть стойки регистрации было полностью оправданным, так как предотвратило окончательную потерю контроля над багажом. Презентация документа сопровождалась скандалом. Глава рабочего комитета Пинхас Идан ворвался на заседание, назвав выводы предсказуемыми. На фоне продолжающегося конфликта вокруг профсоюзного руководства и ущерба экономике почти в 30 миллионов шекелей, администрация аэропорта уже готовится к рекордному пассажиропотоку в период осенних праздников. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 31 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле школьная форма часто выглядит так, будто ее совсем нет. Обычная футболка. Синяя, зеленая, красная или серая. От повседневной одежды ее отличает небольшая эмблема школы на груди. А белую футболку надевают в особые дни. На праздники, церемонии и памятные мероприятия. Единых правил для всей страны нет. Школа сама выбирает цвета и решает, какой должна быть форма. Обычно ученикам разрешают носить футболки разных фасонов с короткими или длинными рукавами. Брюки, юбки и обувь тоже могут быть разными. Родители покупают подходящую футболку в обычном магазине, а школьную эмблему наносят на нее за несколько шекелей. В 2010 году министр образования Гидон Сар ввел обязательную форму в начальных школах и школах промежуточной ступени. Старшие классы продолжали решать этот вопрос самостоятельно. В форме отводили сразу несколько задач. Уменьшить соревнования в дорогой одежде, сгладить различия между семьями и укрепить у детей чувство принадлежности к своей школе. Со временем общенациональные требования смягчили. Сегодня Министерство образования рекомендует форму, но окончательное решение принимает сама школа. Где-то обязательно только футболка с эмблемой, где-то действует более строгий комплект, а где-то ограничиваются правилами внешнего вида. Израильская школа свела форму к одному общему элементу. Дети могут прийти в разных цветах и фасонах, но эмблема на футболке сообщает главное – все они учатся именно здесь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

сильно. Знаешь, очень боль бывает сильной. И проносятся кадрами из фильма мысли. И одно невыносимо, абсолютное бессилие того, что ты такая же красивая. Как и тогда, так и сейчас. Не могу я оторвать от тебя влюбленных глаз. Я хочу продолжить нашу книгу, я хочу продолжить наш рассказ.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Правительство Израиля берет курс на масштабное укрепление еврейского присутствия на севере и юге страны. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху объявил о создании специальной рабочей группы для ускоренного расширения сети поселений и фермерских хозяйств в Негеве и Галилее. Ключевым элементом программы станет предоставление резервистам ЦАЛя бесплатной земли и приоритетного доступа к участкам в приграничной полосе. Отвечая на вопросы о правовых сложностях, глава кабинета заверил, что все юридические барьеры удастся преодолеть. Сегодня, 31 августа, стало известно, что чрезвычайный дисциплинарный инцидент в рядах армии обороны Израиля на прошлой неделе привел к срыву боевого задания в секторе Газа, а также к тюремному наказанию 16 военнослужащих. Напомню, что бойцы батальона пехотной бригады Гевати категорически отказались занять места в бронетранспортере из-за присутствия в экипаже женщины-парамедика, что сделало невозможным проведение запланированной ночной операции. По решению командира батальона, пятеро зачинщиков демарша приговорены к 10 дням заключения в военной тюрьме. Причем двоим из них предстоит пройти дисциплинарную комиссию для решения вопроса возвращения в боевой состав. Еще 11 участников отказа проведут под арестом 5 суток. В армейском руководстве подчеркивают недопустимость срыва оперативных задач из-за нарушения субординации. Попытка скрытого провоза нелегалов в багажнике легкового автомобиля пресечена сотрудниками патрульной службы Иерусалимского округа полиции. Подозрительное транспортное средство попало в поле зрения оперативника во время проезда через КПП, после чего экипажи блокировали его. В ходе досмотра в закрытом багажном отделении были обнаружены четверо жителей территории, находившихся в Израиле без необходимых въездных разрешений. За рулем машины был 22-летний житель Шхема. Подозреваемого водителя задержали для проведения следственных действий, а его пассажиров депортировали обратно за пределы КПП. Суд продлил арест перевозчика до сегодняшнего дня, 31 августа. Полиция Израиля провела оперативный перехват фуры на 6-й скоростной автомагистрали, остановив попытку вывоза крупной партии краденого имущества. В ходе задержания выяснилось, что водитель похитил в Афакиме грузовой контейнер, наполненный офисным оборудованием, и погрузил его на тягач и направился в сторону Иудеи-Самарии. При проверке остановленного транспортного средства оперативники также зафиксировали факт использования поддельных номерных знаков для сокрытия перемещений. Задержанный водитель передан для проведения следственных действий, а расследование уголовного дела продолжают сотрудники участка полиции Уфакима. Внезапный уход грузчиков со смены и отказ от сверхурочных часов стали первопричиной масштабного коллапса в аэропорту Бен-Гурион 20 августа. К такому выводу сегодня пришла специальная комиссия управления аэропортов, представившая первые итоги служебной проверки. Согласно отчету, экстренное решение директора воздушной гавани остановить конвейеры и временно закрыть стойки регистрации было полностью оправданным, так как предотвратило окончательную потерю контроля над багажом. Презентация документа сопровождалась скандалом. Глава рабочего комитета Пинхас Идан ворвался на заседание, назвав выводы предсказуемыми. На фоне продолжающегося конфликта вокруг профсоюзного руководства и ущерба экономике почти в 30 миллионов шекелей, администрация аэропорта уже готовится к рекордному пассажиропотоку в период осенних праздников. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 31 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 2

0: 39 шекелей 90 огород. Оливковое масло «Карфур» 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах «Карфур» по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте «Карфур». Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. «Шана Това» от «Карфур» и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Самая известная молитва вечера Йом-Кипура на самом деле не является молитвой. Коль Нидре не обращается к Богу и не содержит просьбы о прощении. Это юридическая формула об отмене обетов. Название переводится с арамейского как «все обеты». В одних общинах речь идет об обязательствах, принятых за прошедший год. В других – об обещаниях, которые человек может дать до следующего Йом-Кипура и не суметь выполнить. Действие «Коль Нидре» строго ограничено. Формула касается только добровольных религиозных обязательств, которые человек возложил на самого себя. Она не отменяет долги, договоры, судебные клятвы и обещания, данные другим людям. Юридическая природа текста определила и порядок церемонии. Его произносят до захода солнца, пока Йом-Кипур еще не наступил. По обе стороны от кантора стоят два человека со свитками Торы. Вместе они образуют подобие суда из трех членов. Формулировку повторяют трижды. Сначала тихо, затем все громче. Коль Нидре встречается в молитвенниках уже в IX веке. Некоторые раввины выступали против этого обычая, опасаясь, что ежегодная отмена обетов ослабит ответственность за произнесенные слова. Но обряд сохранился, и решающую роль в этом сыграла мелодия. Знакомый ашкеназский напев сложился в средние века. В 1880 году немецкий композитор Макс Брух использовал его в произведении для виолончели с оркестром, и мелодия «Коль Нидре» вышла на мировую концертную сцену. Слова этой формулы освобождают от необдуманных обетов, а музыка напоминает, почему к любому обещанию следует относиться серьезно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Крупнейшую в истории израильского оборонного экспорта сделку на сумму в 3,6 миллиарда долларов готовится подписать сегодня, 31 августа, в Тель-Авиве Министерство обороны Израиля и Греции. В рамках масштабного проекта Афины получат интегрированную эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны для отражения потенциальных угроз со стороны Турции и Ирана. Соглашение также включает развертывание единого командного центра с элементами искусственного интеллекта и участие местных подрядчиков на сумму около 700 миллионов евро. Рекордный контракт превзошел предыдущее историческое соглашение о поставках систем HETS-3 Германии. Бескомпромиссные меры в отношении бывшего главного военного прокурора потребовал применить министр обороны Израиля Исраэль Кац в обращении к начальнику Генштаба. Глава оборонного ведомства распорядился

задействовать все возможные рычаги против отстраненной от должности Ифа-Томер Ярушалми и исключить любые послабления до завершения юридического процесса. По словам министра, действия экс-руководителя военной юстиции нанесли тяжелый удар по доверию солдат и их семей. Кац отметил, что недавняя отмена обвинений против военнослужащих по делу на базе Сдетейман была необходимым шагом, но этого недостаточно. Указав на затягивание процесса, министр потребовал в рамках армейских полномочий лишить Ифа-Томер Ярушалми всех привилегий и довести дело до полного исчерпания всех дисциплинарных и правовых мер. Напомню, что бывший главный военный прокурор Ифа-Томер Ярушалми была отстранена от должности на фоне скандала вокруг базы Сдетейман из-за подозрений в том, что она якобы лично санкционировала утечку закрытых видеозаписей в СМИ для очернения военнослужащих ЦАЛЯ. После отмены обвинений против бойцов руководство оборонного ведомства потребовало привлечь экс-прокурора к уголовной ответственности за превышение полномочий и полностью лишить ее армейских званий. Сама же прокурор ранее инициировала свое якобы исчезновение с выбрасыванием телефона в море. Министерство финансов Израиля предпринимает экстренные шаги для сдерживания цен на автомобильное топливо. Глава ведомства Бецалель Смотрич сегодня распорядился подготовить снижение акцизного налога на 95-й бензин на фоне нестабильности глобального энергетического рынка и продолжающейся напряженности вокруг Ирана. В министерстве уже идут профессиональные обсуждения для утверждения точного размера скидки, а соответствующий указ министр намерен подписать уже в ближайшее время. Напомню, что согласно официальному графику Минэнерго, в ночь на 1 сентября предельная стоимость литра бензина с октановым числом 95 на АЗС самообслуживания должна была вырасти на 16 агурот и составить 8 шекелей 25 агурот за литр. В Ашкелоне полиция провела масштабную спецоперацию по пресечению имущественных преступлений и незаконного оборота боеприпасов. Были задержаны 14 подозреваемых. Обыски на криминальных объектах стали итогом скрытой оперативной разработки. Кроме того, конфискован целый арсенал инструментов для взлома и широкий перечень предположительно похищенного имущества – от электромотоцикла и скутера до ювелирных украшений, ноутбуков и смартфонов. Командование полиции заявило о продолжении бескомпромиссной борьбы для восстановления безопасности горожан в городе Ашкелон. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 31 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: С наступлением Рош-Ашана на еврейском календаре появится новый номер – 5787. Произойдет это 1 Тишрея, месяца, который Тора называет седьмым. На первый взгляд, арифметика странная. Новый год начинается вовсе не с первого месяца. Первым в Торе считается Нисан. В книге «Исход» о нем сказано: «Месяц этот да будет у вас началом месяцев». В Нисане евреи вышли из Египта, и с него начинается годовой круг праздников. Если считать от Нисана, Тишрей действительно будет седьмым. Первое Тишрея Тора не называет Новым годом. Это день отдыха, священного собрания и трубного звука – Йом-Труа. Название Рош-Ашана и значение начала года закрепились за этой датой позднее. Мишна, составленная около 2000 лет назад, уже разделяет функции Нисана и Тишрея. 1 Нисана начинается новый отсчет царских лет и годовой круг праздников. 1 Тишрея отделяла один календарный год от другого при отчете субботних и юбилейных циклов, а также сроков, связанных с земледелием. Нисан остался первым месяцем, но номер года стал меняться осенью. Даже привычный отчет от сотворения мира появился значительно позже. Система летоисчисления, по которой наступает 5787 год, распространилась в еврейских общинах лишь в средние века. Получается, что у еврейского календаря две точки начала. Нисан ведет счет месяцем от исхода из Египта, а Тишрей меняет номер года от сотворения мира.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

говорил мне, что я у тебя одна единственная. Ты сказал, что мы пойдем с тобой в кино. Ты обещал познакомить меня со своей мамой. Но потом я зашла в твой инстамессеж. И знаешь, что хочу тебе сказать, милый?

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Крупнейшую в истории израильского оборонного экспорта сделку на сумму в 3,6 миллиарда долларов готовится подписать сегодня, 31 августа, в Тель-Авиве Министерство обороны Израиля и Греции. В рамках масштабного проекта Афины получат интегрированную эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны для отражения потенциальных угроз со стороны Турции и Ирана. Соглашение также включает развертывание единого командного центра с элементами искусственного интеллекта и участие местных подрядчиков на сумму около 700 миллионов евро. Рекордный контракт превзошел предыдущее историческое соглашение о поставках систем HETS-3 Германии. Бескомпромиссные меры в отношении бывшего главного военного прокурора потребовал применить министр обороны Израиля Исраэль Кац в обращении к начальнику генштаба. Глава оборонного ведомства распорядился задействовать все возможные рычаги против отстраненной от должности Ифат Томер Ярушалми и исключить любые послабления до завершения юридического процесса. По словам министра, действия экс-руководителя военной юстиции нанесли тяжелый удар по доверию солдат и их семей. Кац отметил, что недавняя отмена обвинений против военнослужащих по делу на базе СД-Тайман была необходимым шагом, но этого недостаточно. Указав на затягивание процесса, министр потребовал в рамках армейских полномочий лишить Ифат Томер Ярушалми

всех привилегий и довести дело до полного исчерпания всех дисциплинарных и правовых мер. Напомню, что бывший главный военный прокурор Ифа Тумер Ярушалми была отстранена от должности на фоне скандала вокруг базы СД-Тайман из-за подозрений в том, что она якобы лично санкционировала утечку закрытых видеозаписей в СМИ для очернения военнослужащих ЦАЛЯ. После отмены обвинений против бойцов руководство оборонного ведомства потребовало привлечь экс-прокурора к уголовной ответственности за превышение полномочий и полностью лишить ее армейских званий. Сама же прокурор ранее инициировала свое якобы исчезновение с выбрасыванием телефона в море. Министерство финансов Израиля предпринимает экстренные шаги для сдерживания цен на автомобильное топливо. Глава ведомства Бецалель Смотрич сегодня распорядился подготовить снижение акцизного налога на 95-й бензин на фоне нестабильности глобального энергетического рынка и продолжающейся напряженности вокруг Ирана. В министерстве уже идут профессиональные обсуждения для утверждения точного размера скидки, а соответствующий указ министр намерен подписать уже в ближайшее время. Напомню, что согласно официальному графику Минэнерго, в ночь на 1 сентября предельная стоимость литра бензина с октановым числом 95 на АЗС самообслуживания должна была вырасти на 16 агурот и составить 8 шекелей 25 агурот за литр. В Ашкелоне полиция провела масштабную спецоперацию по пресечению имущественных преступлений и незаконного оборота боеприпасов. Были задержаны 14 подозреваемых. Обыски на криминальных объектах стали итогом скрытой оперативной разработки. Кроме того, конфискован целый арсенал инструментов для взлома и широкий перечень предположительно похищенного имущества – от электромотоцикла и скутера до ювелирных украшений, ноутбуков и смартфонов. Командование полиции заявило о продолжении бескомпромиссной борьбы для восстановления безопасности горожан в городе Ашкелон. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 31 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 32 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Первые десятилетия существования Израиля перед Рош ха-Шана почта набирала дополнительных работников. За несколько недель по стране расходились десятки миллионов поздравительных открыток. Шана Това была самым распространенным почтовым отправлением в Израиле. Традиция появилась задолго до создания государства. Еще в средневековых еврейских общинах Германии перед Новым годом посылали письма с пожеланием быть записанным в книгу жизни. В конце 19 века почтовая открытка стала дешевой и доступной, и личное поздравление превратилось в массовую индустрию. Из Германии обычай распространился по Восточной Европе, а затем добрался до Америки и Эрец-Исраэль. На открытках печатали яблоки, мед, шофар и сцены семейного праздника. Но очень скоро на них появились события, которыми жил еврейский мир. В начале 20 века счастливого года желали портреты Герцля, фотографии сионистских конгрессов и корабли, увозившие иммигрантов в Америку. После создания Израиля поздравительные открытки стали своеобразной летописью страны. В 1949 году на одной из них соединили первый сионистский конгресс и открытие Кнессета. После шестидневной войны изобразили израильский броневик, входящий через львиные ворота в старый город. А после визита Анвара Саадата в Иерусалим – самолет «Эль-Аль» под флагами Израиля и Египта. К концу 20 века бумажные открытки уступили место телефонным звонкам, электронной почте, а затем сообщениям в WhatsApp. Поздравление сохранилось, но исчезла картинка, на которой страна каждый год рисовала свое будущее. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.

0: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной

и безопасной жизни на пенсии, добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Ежедневно руководство Израиля получает разведывательную оценку. Это не сводка новостей и не перечень событий. Это попытка ответить на самый сложный вопрос: что происходит сейчас и чего ждать завтра. За эту работу отвечает ОМАН, Управление военной разведки ЦААЛя. ОМАН сформировался в первые годы существования государства, когда стало ясно, молодой армии нужны не только солдаты и оружие. Нужны люди, способные понять намерения противника раньше, чем они превратятся в реальные действия. В состав ОМАНа входят подразделения радиоэлектронной, агентурной и спутниковой разведки, а также знаменитое подразделение 8200. Каждый день они собирают огромный объем информации. Но настоящая работа начинается там, где заканчивается сбор данных. Разрозненные сведения нужно соединить в единую картину и дать оценку, от которой могут зависеть решения армии и правительства. За свою историю ОМАН пережил и впечатляющие успехи, и тяжелые ошибки. Они напомнили простую истину. Разведке недостаточно получать информацию. Не менее важно вовремя усомниться в выводах, которые кажутся очевидными. О работе военной разведки редко говорят публично. Многие ее успехи навсегда остаются засекреченными. Но изо дня в день здесь снова пытаются ответить на вопрос, который не теряет своей цены с 1948 года. Что принесет Израилю завтрашний день? Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В стране, где компьютерные программы создают гигабайты текста за несколько секунд, слиток Торы по-прежнему нельзя напечатать. Все 304 тысячи 805 букв должен написать человек, одну за другой. Клавиши «Бэкспейс» у него нет. Эту работу выполняет Софэрс Там, специально обученный писец. Он затачивает перо, макает его в черные чернила и пишет на пергаменте, изготовленном из кожи кошерного животного. Перед началом работы на пергамент наносят тонкие линии. Каждую букву выводят по строгим правилам, соблюдая ее форму и расстояние до соседних. Огласовок и знаков препинания в свитке нет. Софэр не пишет по памяти. Перед ним лежит проверенный образец. Одна пропущенная или лишняя буква может сделать весь свиток непригодным для чтения в синагоге. Ошибкой считается и буква, которая потеряла форму или соприкоснулась с соседней. Некоторые исправления допускаются, но цена невнимательности все равно высока. Работа продолжается много месяцев, иногда больше года. Готовые листы, их бывает от 62 до 84, сшивают жилами и прикрепляют к деревянным рукоятям. Они называются «Эцхаим» – «Дерево жизни». Затем свиток проверяют специалисты. Сегодня им помогает компьютер. Программа находит пропущенные, лишние или перепутанные буквы. Но решить, кошерен ли свиток, может только человек. Последние буквы нередко дописывают во время торжественной церемонии. Почетные гости садятся рядом с Софером и берутся за перо вместе с ним. Затем свиток с музыкой и танцами несут в синагогу. Компьютер способен найти ошибку. Но свиток Торы создает человеческая рука, потому что в тексте из 304 805 букв ни одна не может быть написана примерно. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Я запалю свечку у ночи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева.
1: В Египте 6 октября называют Днем Победы. Но война, начавшаяся успешным форсированием Суэцкого канала, завершилась с израильскими войсками на его западном берегу в 101 километре от Каира и с окруженной египетской третьей армией. Первый удар действительно был сокрушительным. Египет прорвал линию Барлева и создал плацдармы на восточном берегу канала. Сирийские войска продвинулись на голландских высотах. Израиль был застигнут врасплох, понес тяжелые потери, а уверенность, возникшая после шестидневной войны, сменилась ощущением смертельной угрозы. Но затем Израиль мобилизовал резервы и переломил ход войны. Сирийцев вытеснили с Голан, а израильские части приблизились к Дамаску. На юге Цаль перешел через канал, нарушил снабжение третьей армии и окружил ее. К моменту прекращения огня военное преимущество было на стороне Израиля. Почему же Египет считает эту войну победой? Форсирование канала вернуло стране достоинство, утраченное после разгрома 1967 года, и выбило вопрос Синая из политического тупика. Анвар Садат сумел превратить успех первых дней в сильную позицию на будущих переговорах. Но Синай был возвращен Египту не в результате военной победы. В 1979 году Египет первым из арабских государств признал Израиль и подписал с ним мирный договор. В обмен Израиль согласился уйти с полуострова при установленных договором мерах безопасности. Сирия голландские высоты себе так и не вернула. Поэтому точный ответ таков. Военный итог войны остался за Израилем, а Египет сумел извлечь из нее политический результат. Тяжелая цена и провал первых дней сделали израильскую победу горькой, но не превратили ее в поражение.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Двое детей могут жить на соседних улицах, быть гражданами одной страны и учиться в почти не пересекающихся мирах. Израильская система образования делится на четыре больших сектора: государственный светский, государственно-религиозный, ультраортодоксальный и арабоязычный. Формально большинство из них подчиняется одному министерству. Но языки преподавания, программы, календарь и представление о том, что должен знать выпускник, заметно различаются. Такое разделение появилось еще до создания государства. Школами управляли политические и религиозные движения: общие сионисты, рабочие партии, религиозные мизрахи и Агудат Исраэль. Каждая воспитывала собственную версию будущего гражданина. В 1953 году Кнессет принял закон о государственном образовании. Партийные школы упразднили, но единой системы не возникло. Закон закрепил светское и религиозное направления. Ультраортодоксальные учебные заведения сохранили значительную самостоятельность, а школы с преподаванием на арабском языке образовали отдельный сектор. Сегодня из примерно 2 миллионов 600 тысяч израильских детей около 580 тысяч учатся в ультраортодоксальных учреждениях и почти столько же в арабской системе. В одной школе больше времени отводится общим дисциплинам, в другой – религиозным текстам. Где-то мальчики и девочки учатся отдельно, где-то преподавание ведется на арабском, а иврит изучают как второй язык. После школы эти миры все же встречаются в университете, на работе и в общей повседневной жизни. Там программы уже не составляет Министерство образования. Жизнь сама расставляет акценты, задает новые вопросы и становится еще одним университетом без единого расписания и выпускного экзамена. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Диана.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도